Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Эй, вот она, опасная атака.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Теперь тусовка.
4: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

Радио DFM. DFM. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM. Включи тусовку.

Радио DFM. DFM. В Москве 4 часа. Radio DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
0: Мы в сети. vk.com/dfm.
3: Right now.
0: А теперь тусовка
3: on DFM.
0: Потому что радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций для лиц старше 12 лет.

0: Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: Потому что...

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация.
2: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fit.ru.
0: Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Jack T9.
3: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
7: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
0: Мы в сети. Сайт dfm.ru.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM.

радио DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

0: Реклама.
1: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
0: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru.
2: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс, погоды пасмурно, без осадков. Температура воздуха в течение дня до плюс 13 градусов, ночью до плюс 10. По ощущениям холоднее из-за порывов северного ветра до 5 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца августа.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.
6: «Радио ДФМ».

0: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 8 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
3: Реклама 18+.
0: Реклама. Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
3: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
4: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
10: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
11: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
0: Right now. А теперь тусовка.
12: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
1: Чао, рагатцы! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
2: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
3: Хочешь настоящие эмоции? «Стинт Картинг». Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А, телефон 23 80 90. Возрастное ограничение 6+.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Студия красоты «Девичник» — ваш оазис стильных перевоплощений. Окрашивание любой сложности для вашего идеального образа. Будь яркой, будь собой. Запишись сегодня и наслаждайся результатом. «Девичник», улица Ленинградская, 14.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Реклама. Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай «Гринфилд» в ассортименте 100 пакетиков, 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
3: В ленте.
4: И вот она, опасная атака.
5: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
7: Топ покупок месяца.
8: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
9: А мода C5. Добавить стиля.
10: JQ J7. Впечатлить друзей.
11: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
13: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
14: Мир. Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
16: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
17: Пятерочка доставляет.
18: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
19: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие?
20: Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту «Джуниор» и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
21: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе и правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
22: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
23: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
24: В тарифы МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
25: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус

0: уверенность на дороге Havail H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Havail H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
1: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
2: Категория 16+.
3: Up the next.
4: А дальше тусовка.
3: On DFM.
4: Потому что

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс, погода пасмурна, без осадков. Температура воздуха в течение дня до плюс 13 градусов, ночью до плюс 10. По ощущениям холоднее из-за порывов северного ветра до 5 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца августа.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Ворота и калитки. Распашные, откатные. Профиль-центр 54-54-54.
3: Чао, рагатцы! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
4: Встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Летний Party Time с Тимуром Беловым на Радио ДФМ.
1: А вот мы и оказались в компании друг друга. От меня, Тимур Белова, всем привет и пожелания доброго утра. Просыпайтесь. И на самом деле очень хорошо, когда кофе в постели. Таким людям, мне кажется, особенно повезло. Но еще лучше, я тут подумал, когда ты просыпаешься пораньше, чтобы самостоятельно все сделать для себя и съесть все сырники, пока никто из домашних тебя не опередил, а? Ну, на самом деле, конечно, будем делиться. Без этого никуда. Иначе, ну просто никак. Здесь, в летнем Party Time, с удовольствием поделюсь новостями, горячими тройками, под которые мы будем регулярно включать тусовку, и поиграть тоже успеем. Там подарки, короче, обо всем этом постепенно, поэтому далеко не уходите, и в самое ближайшее не пропустите очень горячий дуэт Мадонна и Мартин Гаррикс «Bizarre». Всем доброго утра, просыпайтесь.
0: Летний Party Time на Радио ДФМ. Реклама.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
4: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
5: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-Запад. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Актуальная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ПО «Инстамарт-сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-4980-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: Потому что...

0: Energy FM в летнем Party Time. Послушали. Но ты.
1: Summer Party Time.
2: Летний Party Time. На Radio DFM.
0: А вот когда наступает тот самый момент, самый любимый момент, проверить все свои мессенджеры, один из самых важных групповых чатов, я так понимаю, это переписки с коллегами, да, особенно мне нравятся эти чаты, где все обмениваются мемами. Ну, куда же без этого никуда. Но вот тут провели исследование, в ходе которого выяснилось, кстати, что сотрудники, которые постоянно кидают мемы в чат, работают хуже остальных. Я догадывался. Знаете, такое исследование, кучу денег на это потратили, все-таки выявили то, о чем мы все догадывались, да? Те, кто отправляет более 5 нерабочих сообщений в день, показывают снижение эффективности на 27% относительно других коллег. Но дело не в мемах как таковых, а в том, что сотрудник либо уже отстал по задачам, или просто вот таким образом пытается убежать от сложной работы. Ну, зато, согласитесь, такие коллеги, которые кидают мемы, постоянно это делают, они поднимают ведь настроение, они улучшают атмосферу в коллективе, потом вы выходите там, ну, чтобы попить кофе, и обсуждаете все это, и настроение улучшаете, а потом опять за работу. Но главное условие при этом, чтобы мемы были смешные. Это самое основное для меня. А остальное как можно больше. Это даже лучше.
1: Реклама на
2: DFM. Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54 54 54.
3: Чао, рагацци. Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Stokova.ru. Бытовая техника по низким ценам. Stokova.ru. Торговый центр «Аксон», территория «Стройдвора».
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Составила нам компанию прекрасно Ина и Flashbacks. Прямо сейчас в летний пастайм на радио DFM. С вами по-прежнему я, Тимур Белов. Всем желаю хорошего и доброго утра. Впереди у нас отличная возможность получить подарки. Я предлагаю вам этой возможностью воспользоваться. Тем более игра называется «Ты кто такой? Давать свидание». В этой самой игрушке вы обычно загадываете, кем работаете, свою профессию. Ну и, собственно, по наводящим вопросам все остальные слушатели пытаются догадаться, кем же вы все-таки трудитесь, чем занимаетесь. Если хотите загадать именно свое любимое дело, тогда прямо сейчас звоните. +7 495 956 1012. Давайте еще раз напомню эти цифры. +7 495 956 1012. Набирайте как можно быстрее, поиграем. Ты кто такой? Давай, до свидания, впереди.
1: Реклама. Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
8: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
9: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
10: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок, сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее приложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
11: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
12: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг-сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк», город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
13: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту.

0: Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте УМА-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804-0+.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Stenet. Stenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
6: А дальше тусовка.
7: On DFM.
6: Потому что

0: Совершенно верно, начинается игра под названием «Ты кто такой?» Давай, до свидания. В летнем подстаем на радио DFM. Я давайте напомню, ваша задача — угадать, с кем работает участник этой самой игрушки, которому я буду задавать наводящие вопросы. И как только закончатся эти самые вопросы, успейте отправить свой вариант в Макс на номер плюс 7-965-115-5115. В течение 5 секунд нужно успеть это сделать. Я уверен, что у вас реакция все в полном порядке. Вы обязательно это успеете. Рассматриваются сообщения, которые отправлены только в этот промежуток. Сейчас я с большим удовольствием приветствую замечательную девушку Наталью из Новосибирска. Наташа, желаю тебе хорошего, бодрого денечка и еще одного летнего. Привет. Наташ.
1: Да, добрый.
0: Ну что ты там теряешься, Наташ? У нас тут такая главная, важная миссия. Я тебе буду задавать вопросы, ты на них будешь отвечать честно, а потом узнаем, смогут ли слушатели разгадать, чем ты интересным таким занимаешься, угадать твою профессию. Поехали. Минутка у нас началась. Итак, Наталья, в какое время ты обычно просыпаешься? Ну, в рабочие дни, я имею в виду. 7 утра. Ну, нормально так. А к тебе на работу часто приходят люди, которых ты видишь впервые, такая: о, здрасте, давайте знакомиться?
1: Нет.
0: Нет, получается, ты взаимодействуешь со своими коллегами, которых ты очень хорошо знаешь?
1: Нет, мы на расстоянии.
0: А, на расстоянии. Ну, у коллеги в офисе у тебя присутствуют или их абсолютно нет, только коллеги на расстоянии?
1: Кто-то присутствует,
0: хорошо. А с техникой твоя деятельность связана каким-то образом?
1: Нет.
0: Ну, оборудование хоть какое-то находится на рабочем месте? Что это?
1: Да. Компьютер, радио, телефон.
0: Угу. А твоя работа создает какую-то атмосферу, праздник, уют, порядок?
1: Да. Мы делаем все для этого, чтобы люди радовались.
0: А можно сказать, что люди радуются результату твоей работы?
1: Всегда все.
0: Всегда и абсолютно все. Ну, человек праздник, я ж, в принципе, об этом и говорил. Итак, дорогие друзья, предполагайте, с кем работает у нас Наталья из Новосибирска. Номер для ваших сообщений в Максе. Все принимается. 965-115-5-115. 965-115-5-115. 5 секунд. Варианты прилетели, я их озвучиваю. Наталья, ну а ты говори, угадали или нет. Алексей считает, что ты аниматор. Предположение от другого человека, что ты работаешь диджеем или ведущим.
1: Нет.
0: Тоже не угадали, хорошо. Бухгалтер, Александр считает так.
1: Нет.
0: Инженер, сотрудник банка, такие предположения.
1: Нет.
0: Секретарь, вахтер.
1: Нет.
0: Оператор колл-центра.
1: Ну, близко.
0: Близко, но нет. Ну, в принципе, за 5 секунд все. Других вариантов нет. Это у нас выходит опять сегодня. Никто не угадал, кем работает участник игры под названием «Ты кто такой? Давай, до свидания». Сейчас будем подводить итоги. Давай, до свидания. Наташ, на самом деле, конечно, мне тоже стало интересно, кем ты работаешь. Либо ты работаешь певицей, тут были такие еще предположения, но судя по тому, что ты не держишь в руках никакого микрофона, только телефон, только радио рядышком, певица, я так понимаю, тоже не туда. Хорошо, признавайся, уже можно. Кем ты трудишься?
1: Я тружусь логистом.
0: Кем?
1: Логист.
0: Логист.
1: Работаю на телефоне.
0: Ага, ты сказал то, что ты людям, в принципе, доставляешь радость. А в чем эта радость заключается, не могу понять. Водитель получает маршрут, ехать из одной точки в другую. Этот маршрут вообще непредсказуемый, что они этому радуются, что ли? Или ты имел в виду тех людей, которые получают заказы вовремя?
1: Да, наши люди приезжают сюда вовремя, и о чем наши клиенты всегда очень рады и довольны, потому что сейчас как бы такой летний период времени, какие-то праздники, какие-то всякие мероприятия, и мы доставляли оборудование, в чем наши клиенты нам очень-очень сильно благодарны.
0: Ну что ж, Наташа...
1: Не пропустили, не опоздали этот праздник.
0: Так как, собственно, тебя никто не смог разгадать за прошедшие несколько секунд, я с большим удовольствием тебя объявляю победительницей этой игры и вручаю тебе фирменный мерч от Радио DFM. Ну и, разумеется, на работе тебе желаю беспробочных маршрутов тебе и твоим коллегам.
1: Спасибо.
0: Спасибо тебе, счастливо, пока.

0: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
1: Чао, рагатцы! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
2: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54, 54, 54.
3: Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90. Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде. 70-72-82. ДФМ.

0: Buzz FM, I can wait.
1: Summer party time.
2: Летний party time на радио DFM.
0: Для тех, кто не привык долго ждать, у меня для вас приятная новость. Уже в ближайший понедельник, 31 августа, возвращается Саймон и Катя, шоу «Разбудильники». Да, действительно, именно они будут будить страну, бодрить, раздавать подарки. И для меня эта новость, на самом деле, приятна вдвойне. Теперь мне не придется просыпаться так рано. То, знаете ли, пришлось побывать все-таки в их шкуре. Ребятки, давайте там высыпайтесь. И, как говорится, с осени вновь в свой прежний режим. Саймону и Кате отдельный привет. Разбудильники очень соскучились и ждем вас. Ну а пока давайте продолжим наш летний party time. Продолжим под самые лучшие треки Bloodhound Gang, The Bad Touch и также Diplo у нас впереди. И рубрика под названием Om Random. Ваша самая любимая рубрика, где исполняются музыкальные желания. Поэтому ни в коем случае не пропустите.
2: Let's party! Летний party time. Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 8 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа». Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+. Реклама.
4: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
9: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
10: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
11: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
12: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
13: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
14: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ Мерфер».
15: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
16: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
17: Топ покупок месяца.
18: Амода C5. Добавить стиля.
19: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
20: Амода C7. Собрать все взгляды.
21: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
22: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
23: Привет, вы

0: 8-34-86-05. Город Санкт-Петербург.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что...

0: party time. Летний party time на радио DFM.
1: В эти самые секунды отменяется Мурвилова. Всем еще раз привет и доброго утра. Я надеюсь, уже все окончательно взбодрились и проснулись. Это прекрасно. Особенно, конечно, любители футбола. Они, я думаю, просыпаются всегда раньше всех. И, дорогие друзья, если вы хорошо запоминаете самый яркий момент вот именно этого вида спорта, то вот вам такая интересная новость. К ней мы перейдем чуть позже. Хотя для начала я давайте все-таки вам напомню, знаком ли вам тот самый матч, который состоялся 40 лет назад, 22 июня 1986 года. Матч проходил между сборными Аргентины и Англии. Ну, вы, наверное, видели в интернете тот самый легендарный момент, когда на 51-й минуте, по-моему, да, Диего Марадона забил легендарный гол, который потом прозвали «рукой Бога». Давайте послушаем, как это было. Ну, посмотреть мы по понятным причинам сейчас пока не можем, но послушать, да. Вот это эмоция, а. Я обожаю таких комментаторов позитивных. Так к чему я это вспомнил все это, да? Этот самый матч. Все дело в том, что недавно продали тот самый мяч, которым тогда Диего Марадона забил этот легендарный гол. Знаете, стоимость какая? 3,5 миллиона долларов. Вот так вот. Посмотреть, как выглядит этот мячик сейчас, вы можете прямо сейчас в нашем канале в Максим. Заходите и подписывайтесь. Радио DFM найти легко и просто.
2: Реклама на Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
3: Время обновлений. Прощаемся с летом и встречаем осенний сезон с выгодой. Только с 28 по 30 августа скидка в интернет-магазине «Стройландия.ру» 15%. Подробности акции на сайте. «Стройландия» для дома и больше.
4: «Стройландия.ру» 46-0-60. Город Оренбург. АЭС «Автотик» 28А. ОГРН 112-565-804-39-63.
5: Люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Нужен бетон? В Гросс-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
9: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70 72 82.

В самом треке, который вы хотите очень сильно послушать, и что при этом с вами его послушала вся страна. Есть такое желание? Если да, тогда обратите внимание на следующее предложение. Весьма заманчивое предложение, надо сказать.

Несколько минут я с большим удовольствием исполню чье-то музыкальное желание, и вполне возможно, это музыкальное желание будет вашим. Поэтому прямо сейчас отправляйте свои музыкальные заявки в Max 965 115 5 115. Что вы хотите послушать именно сегодня? Какой трек? Признавайтесь.

Радио ДФМ. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15 965 115 51

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: «Пятерочка» доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеют ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
9: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
10: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
11: В тарифы МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы «Безопасный интернет» и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
12: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
13: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
14: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: А дальше тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что...

Согласен, самое интересное начинается прямо сейчас. Рубрика под названием «Ом-ом рандом». Буквально через несколько секунд чье-то музыкальное желание будет исполнено. Если вы не в курсе, что у нас тут происходит, то прямо сейчас берите телефон, открывайте Макс и смело на номер 965-115-5-115 отправляйте свои музыкальные предложения. Что вы хотите послушать именно сегодня? Какой трек? Какого исполнителя? Сегодня у нас среда, напоминаю, 26 августа. Так, давайте посмотрим, какое настроение у наших слушателей, какие музыкальные желания. Привет, Тимур пишет. Хотел бы услышать песню The Verve, Bittersweet Symphony. Маша просит Эминема, The Room Sleep Sherry. Хочу услышать Lose My Mind от Дона Толивера и Доджи Кэт из Формулы-1 песня. Добрый день, DFM. Поставьте VR Wolf Phoenix. Включите Linkin Park, What I've Done. Очень хочется послушать. И много других музыкальных предложений тоже имеется у нас в наличии, но... Вы же понимаете, повезет только одному человеку, да? И процесс уже остановлен. Настя. Настя, радуйся. Тебя сегодня выбрал рандомайзер. Риана и Эминем, пишет она. Хочу послушать трек «Монстр». Кто ж там у тебя такой монстр, а? В середине рабочей недели, Настенька. Скажи, пожалуйста, что такое желание возникло. Монстр. Трек найден. Запускаю. Слушаем вместе. Поехали.

0: особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос. Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория Стройдвора.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. DFM. В Москве 10 часов. Радио DFM.

0: на Radio FM Кашин послушали.
1: Летний Party Time с Тимуром Беловым на Radio DFM.
0: А у нас тут вовсю продолжается летний Party Time. Я Тимур Белов, с вами в одной компании. Всем привет. Запишите, чтобы, ну, на всякий случай не забыть, что уже 31 августа возвращаются наши разбудильники Саймон и Катя. Да, именно эти ребята возьмутся за свое привычное дело и будут будить нас с утра пораньше. Ну, а мы, в принципе, не будем сопротивляться, потому что это они делают очень хорошо, и нам это нравится. Разбудильников ждем уже в ближайший понедельник, Саймон и Катя. Давайте там, настраивайте, чтобы просыпаться раньше всех. Раньше, чем все мы. Ну, а пока давайте добавим еще больше положительных эмоций в этот летний день. Ну, правда, хотелось бы, чтобы погода, конечно, была получше, например, в Москве. Но я надеюсь, что в вашем городе сегодня настоящее лето. Кстати, а давайте вот такую перекличку городов. Из какого вы города и какая у вас там погодка за окном? Какая температура? Светит солнце, не светит солнце? Идет дождь, не идет? Все принимается в Максе. 965-115-5-115. Записывайте короткие голосовые и признавайтесь, из какого города, как вас зовут и какая там, собственно, погода, какая атмосфера за окном. Все скоро послушаем.
1: Летний Party Time. Реклама. Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО Альфа-банк.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2120-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: С 27 августа в кино мистический хоррор «Кошмар на улице Coral Grove».
7: Пойдем в парк. Не боишься?
8: А зря.
7: Ты ведь в ловушке.
9: Помогите! Эти дети, они...
6: «Кошмар на улице Coral Grove» в кино с 27 августа. 18+.
1: Welcome back, and right now... А теперь тусовка.
10: On DFM.
1: Потому что Radio

0: У этого человека всегда хорошая погода, и это не может не радовать. Рио на Радио ДФМ. Shine on. Summer party
1: time. Летний party time на Радио ДФМ.
0: А мы тут с вами внезапно решили устроить перекличку городов и заодно поделиться метеонаблюдениями, почему бы, собственно, и нет. Лето продолжается у кого-то уже там очень прохладно. Ну, посмотрим, что у нас получилось. Все сообщения принимаются в Макси 965-115-5-115. И давайте вот, пожалуй, начнем с Марины, которая нам отправила голосовое сообщение. Марина, как там в Питере погодка? Рассказывай.
2: Привет. Погода супер. После недельных дождей солнышко. Одно единственное облако в небе.
0: О, ну это хорошие тогда погодные условия. От Екатерины сообщение тоже прилетело. Катя, из какого ты города, признавайся?
3: Привет. Погода класс. Наслаждаемся в Сызрани последними теплыми деньками.
0: Ох, ну как-то так печально, как будто бы, знаешь, бабьего лета у вас там не будет. А вдруг будет? А вдруг все случится? Игорь тоже отправил свое сообщение. Давайте послушаем, пожалуйста.
4: Всем привет. Слушателям DFM особенный привет. Погода в Новосибирске замечательная. 21 градус по Цельсию в плюсе. Ага. Небо голубое, небольшие облачка красивые и солнышко жарит. Очень приятно и комфортно.
0: Ну, прям самое настоящее лето. Это радует.
5: Всем привет, Екатеринбург. Плюс 17, прошел дождь, пасмурно. Но погода футбольная, всех приглашаю на футбол.
0: Вот такой вот спортивный привет был.
6: Реклама на
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
10: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

satisfaction.

0: 8-9-5-6-10-12. Набирайте этот номер прямо сейчас, если вы желаете принять участие в квизе, ответить на мои вопросы и получить крутой фирменный мерч от Radio DFM. +7-495-956-1012. Набирайте, будьте первым. Желаю удачи.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле. А с кнопкой «Позвать на помощь» и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
8: Пользователям МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок, сервис «Сос кнопка» всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
11: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
8: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
12: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
15: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
16: А дальше тусовка.
17: On DFM.
16: Потому что

0: Вы же успели мне задать вопрос, ну когда же это все случится? Наконец-то дождались. Квиз – игра, где каждый участник стремится стать лучшим. И сегодня попытается это сделать Александра, инженер из Брянска. Прекрасная девушка ко мне присоединяется. Александра, привет. Доброго утра, доброго дня. Желаю
1: тебе. Да, доброго дня.
0: Доброго дня. Как настроение сегодня в среду? Среда ведь это маленькая пятница все-таки. Должно что-то такое измениться, я думаю, а?
1: Настроение прекрасное, прелестное.
0: Угу. Настроение, я так понимаю, побеждать.
1: Будем надеяться.
0: Ну, давай будем стараться. Александра, я напоминаю, сегодня у нас 26 августа, среда, и у нас есть ровно одна минута. Начинается прямо сейчас. Внимание, первый вопрос. Международный день актера. Как называется премия Американской киноакадемии, которая из самых престижных наград в мире в области кинематографа? Очень известно название у этой премии.
1: Грэмми?
0: Нет, Грэмми — это музыка, а фильмы... Ну,
1: Оскар,
0: это правильный ответ. Какой фильм Владимира Меньшова, где главную героиню сыграла Вера Алентова, получил Оскар в 1981 году? Как он называется?
1: Москва слезам не верит.
0: Верно. День рождения отмечает шведский певец, рэп-исполнитель Доктор Албан. Послушай небольшой фрагмент и скажи, как называется эта песня. Внимание сюда.
1: Очень знакомо.
0: Да, я понимаю.
1: Но
0: нет?
1: Пока нет.
0: It's my life. В Испании сегодня начинается фестиваль «Битва томатов». В каком испанском городе обычно устраивают эту битву? В Буньоле или в Мадриде?
1: Вот этот первый, наверное.
0: Бульон, короче.
1: Да.
0: Принимается. Время завершилось. Подводим итоги. Ну, я так понимаю, Александра инженер, она все-таки никуда не торопится сегодня, потому что в Брянске такая вот атмосфера своеобразная, и в коллективе ее в том числе. Александр, мы ответили всего лишь на 4 вопроса, правильных из них. «Оскар» засчитано, «Москва слезам не верит» засчитано, «It's my life» мимо, и этот самый Буньоль, где, собственно, начинается фестиваль «Битва томатов». Они прям берут, и вот этими томатами начинают друг друга и все такое, и получают от этого удовольствие. Александр, ты бы хотел в такой битве принять часть?
1: Можно попробовать, почему бы и нет.
0: Ну, если только в таких не новеньких вещичках, которые не жалко, чтобы потом отстирать можно было, понимаешь? Так, Александр, итоги у нас такие. Ровно 3 правильных ответа, но тоже результат. Артур, получается, который принимал участие у нас вчера из Барнаула, он находится впереди, у него 5 твердая, но в любом случае мы ведь довольны этим результатом. Согласись, Александра?
1: Да, хорошо.
0: Троечка, зато твердая и такая хорошая, красивая. За эту самую троечку ты получаешь у нас фирменный мерч от Radio FM. Я тебя с этим поздравляю. Ну и прямо сейчас, Сашенька, дорогая, на всю страну как можно громче на счет 3 слово «квиз». Это у тебя должно получиться. Я считаю. 1, 2, 3. Александра! Ну, Саша...

0: Я Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь. До завтра. Летний Party Time обязательно вернется. 8 утра по Москве, ни в коем случае не пропустите. Это Radio DFM. Включайте тусовку вместе с нами и оставайтесь рядышком.
1: Реклама на DFM. Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72. 82.

Ученые говорят, что мы трогаем телефон 150 раз в день. Я начал считать. 50 раз мы проверяем время, 50 раз листаем ленту. И еще полтинник мы просто смотрим на черный экран, делая вид, что мы работаем, чтоб нас не трогал. Получается такой шах и мат общению. Ну а я вас приветствую. С вами любитель шахмат без фигур Борис Всемогущий. Общаться в ближайшее время будь со мной. Ну как общаться? Слушать. Впереди у нас, как всегда, самое лучшее, лучшие радиоведущие, лучшие хиты. Да все самое лучшее и скромное. А еще будет халява, буду дарить подарки. Поэтому оставайтесь с нами, слушайте три веселые буквы. Шучу. Три веселые буквы. Ну да, шучу. И погнали. DFM.

0: New Heart, новое сердце. Песня написана железному человеку. А вы знали, у кого самое большое сердце в мире? Конечно, оно принадлежит моему начальнику и синему коту, а который постоянно что-то выпрашивает. Синему киту. Стоп, 250 килограмм счастья. Но я готов поделиться своим счастьем, своим сердцем. Грамм 100 отдам. Еще готов отдать фирменный приз от Радио ДФМ. Поэтому берем телефоны и щипчики и начинаем звонить прямо сейчас. Плюс 7495-956-101-2. Мое сердце, почки и подарки ждут вас. Звоните. Плюс 7495-956-101-2.
1: Реклама на ДФМ.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Siemens Avanta». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70-72-82.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Ленар из Сарапула, это Удмуртская область, дозвонился до нас. Привет, Ленар, как твое настроение, товарищ мой?
1: Привет, привет, только это не область, а республика.
0: Ну, я так сказал, республика, область, это не одно и то же, это у меня здесь опечатка. Друг, расскажи мне, кем ты работаешь?
1: Я устанавливаю памятники.
0: Какие памятники?
1: На кладбище.
0: Памятники на кладбище. Ладно, все, давай, пока. Тут-тут-тут. Шучу. Ленар, что в твоем городе самого красивого? Почему люди должны лететь в Сарапул?
1: Вообще Сарапул исторический город. Тут все для туризма. Продумано. Дача Башенина, набережная красивая. Встречал.
0: А памятник красивый есть там какой-нибудь?
1: Памятники? Да, Ленину.
0: Ленину? Мой любимый. Ладно, лечу завтра к вам. Готов поиграть?
1: Конечно.
0: Здорово. Слушай правила. За 30 секунд расскажи мне свой вчерашний вечер без согласных.
1: Без согласных?
0: Без согласных. 30 секунд рассказывай мне про вчерашний вечер, не используя согласные. Я думаю, что у тебя получится, я в тебя верю. Погнали. Это уже ночь. Ага. Так. Это еще ночь. Ага. Быстро все закончилось. Что еще там было? Ага. О, все, ты увидел это. Пришел, увидел, победил. Ленар. А теперь давай с согласными. Что ты вчера вечером делал? Что ты описывал? Вот это что это было?
1: Я вчера провел вечер с детьми, не без истерик. Ага. Плач, смех, танцы. Было весело, а потом дети легли спать.
0: Я тебя завидую. Ты знаешь, я бы на твои стоны наложил бы какие-то биты и поставил бы на радио DFM, и песня называлась бы «Она танцует под Ленара». Недвусмысленно, под Ленара. Ладно, я тебя поздравляю, дарю наш фирменный мерч от радио DFM. Рад, что позвонил. Кому будем передавать приветы?
1: Супруге будем передавать привет. Может быть, даже услышат. Маме. Дети в садике. Детям рано передавать.
0: Спасибо тебе огромное, дорогой.
2: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс, погода пасмурна, без осадков. Температура воздуха в течение дня до плюс 13 градусов, ночью до плюс 10. По ощущениям холоднее из-за порывов северного ветра до 5 метров в секунду.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. В Москве полдень.

0: Знаете, есть вещи, которые мы делаем только потому, что так делали наши родители. Одеваемся по-дурацки. А еще мы стучим по арбузу перед покупкой. Есть такие маленькие молоточки специальные. Арбузные молоточки. Я не знаю ни одного человека, который реально понимает, что должно стучать в ответ. Если арбуз постучит мне в ответ азбукой Морзе, честно, то у меня все заиграет. Я пойду куплю дыню, аспарагус или бургеры, что подешевле и сытнее. Борис Всемогущий, студия Радио ДФМ. Впереди у нас музыка, которая не вызывает и жогу, и подарки, которые хочется дарить. Будьте рядом.
1: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом». Осталось 8 дней. Спонсор ООО «Рестри Медиа».
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
4: Реклама 18+.
1: Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
8: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
9: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
1: Теперь тусовка.
10: Он
1: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Сегодня я проснулся с мыслью, что стану новым человеком. Таким, знаете, бодрым, свежим, сильным. Я сделал зарядку, выпил водичку с лимоном. Я даже медитировал целых, сколько там, 1,5 секунды. Ну а потом я открыл штору и увидел унылую, бывшую, нет, унылую погоду. И снова лег в кровать, чтобы стать опять старым, добрым человеком. Я готов делиться своей добротой. Настало время поиграть и дарить вам, дорогие мои, наш фирменный мерч от Radio DFM. Кто готов бросить мне вызов, начинает звонить прямо сейчас. Плюс 7495-956-101.2. Еще раз повторюсь, для самых-самых... Для самых каких? Для самых-самых лучших. Плюс 7495-956-101.2. Звоните.
1: Реклама на Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
2: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
3: Время обновлений. Прощаемся с летом и встречаем осенний сезон с выгодой. Только с 28 по 30 августа скидка в интернет-магазине стройландия.ру 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
4: Стройландия.ру. 46-60. Горинбург. Айзнавтатики 28А. ОГРН 112-565-804-39-61.
5: Телефон рекламной службы Radio DFM. Вологде. 70-72-82. Вместо сайта Radio DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Реклама.
1: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО Банк ВТБ. Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит. Акции и доставка 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
3: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
4: В тарифы МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро.

0: адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М-90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ-Мяфер».
2: Длинной дороги или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
3: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
11: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
10: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
12: Мой сын никуда не поедет от меня.
10: На телеканале Ю.
13: Для зрителей старше 16 лет.
14: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
15: Лето любит три вещи – солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
16: Категория 16+.
17: Up the next.
18: А дальше – тусовка.
17: On DFM.
18: Потому что

0: Виктор на связи из Барнаула. Привет, настроение, друг, как ты?
1: Всем привет, отлично.
0: Как твое настроение? Еще раз, не слышу, друг, еще раз погромче.
1: Да-да, отличное настроение, всем привет.
0: Хорошо. Классно, мы очень рады. Расскажи мне, Виктор, что для тебя счастье?
1: Счастье – это, я думаю, тишина.
0: Тишина? Это не про нас. Ладно, готов поиграть, выиграть наш фирменный мерч?
1: Да, буду стараться.
0: Так, я задаю тебе 5 вопросов. Отвечаешь правильно, выигрываешь. Отвечаешь неправильно, будешь мне должен. Договорились?
1: Договорились.
0: 5 вопросов за 30 секунд. Погнали. Правда, что средний человек тратит 2 недели на поцелуй?
1: Да.
0: Правда, что если баран упал на спину, он не может перевернуться?
1: Да.
0: Правда, что Борис Всемогущий носит парик?
1: Да.
0: Спасибо. Правда, что воинская честь во всех странах отдается только правой рукой?
1: Да.
0: Правда, что Виктор обманывает жену раз в год?
1: Нет.
0: Виктор! Да! Да! Давай тебе разбираться. Давай разбираться. Правда, что средний человек тратит 2 недели на поцелуй? Да, это правда. Ты любишь целоваться?
1: Ну,
0: не очень. Нет. Ну да, надоело уже. Правда, что если баран упал на спину, он не может... Ты что сказал? Что он не может перевернуться?
1: Не может.
0: Правда, это правда, потому что у него большое туловище и маленькие ножки, как у меня.
1: Я видел.
0: Серьезно? Ты его толкнул?
1: Нет.
0: Так, Борис, правда, что Борис Всемогущий носит парик? Спасибо тебе огромное, друг мой.
1: А вот здесь я не совсем понял, кого вы спросили. Я подумал про другого Бориса.
0: Про кого? Про Кашпировского? Ну как, я ношу парик. Он у меня на спине. Но мне очень приятно, что в 39 лет я ношу парик, а ты так думаешь. Ладно. Правда, что воинская честь отдается во всех странах только правой рукой? Это правда? Ты это знал?
1: Ну, в одной стране сомневался.
0: Что в одной стране?
1: Сомневался насчет одной страны.
0: Ну, ясно. Какой страны?
1: Англия.
0: Ясно. Нет, они там тоже правой рукой. У меня вот здесь сидит герцог Виндзорский сидит. Ага, ну, заблуждался, ничего. Я говорю, у меня тут герцог Виндзорский сидит, он мне подсказывает. Правая, правая. И самый главный вопрос, Виктор, правда, что ты обманываешь жену раз в год? Ты ответил, что да.
1: Я сказал, что нет.
0: Мне показалось, что сказал, да, ладно, не страшно. Мы все чуть-чуть обманываем. Я тебя поздравляю, дарю тебе наш фирменный мерч. Начинай передавать приветы.
1: Жена моя, Антонина, привет тебе. Я же говорил, что я тебя не обманываю никогда. Вот тебе, пожалуйста, доказательство. Татьяна Сохарева, я надеюсь, в этот раз ты в автомобиле услышишь от меня привет. Вам большое спасибо, радио DFM. С вами я играю не первый раз. В прошлый раз, к сожалению, я проиграл, но сейчас, видать, настал мой момент. Всем хорошего настроения.
0: Спасибо тебе огромное, Виктор. Татьяна, тебе безумно-безумно повезло. Ну а на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И да, я не люблю носить носки, и вы не любите.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13 градусов, ночью до плюс 10. Завтра также облачно с прояснениями, до плюс 15 и небольшой дождь.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
2: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца августа.
2: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде. 70 72 82.

0: связано с этим треком. Ну а на севере Японии, дорогие друзья, произошло неслыханное. Там ни с того ни с сего решили передвинуть вручную на пару метров башню замка весом 360 тонн.
1: Чё?
0: Для этого около 2000 человек разделились на группы по 80 в каждой и одновременно тянули 30-метровые канаты. Впереди у них еще несколько дней, чтобы в итоге сдвинуть строение в общей сложности на 5 метров.
2: А вот этот вопрос зачем?
0: Ну, надо же стресс куда-то девать, вот и пыжится. Главное, чтобы...
3: Ну, вы меня понимаете.
0: Всем здрасте, меня зовут Артем Скоробогатый. Вот такие пироги нынче у нас складываются с новостями. Но это пока первый час. На очереди у нас, кстати говоря, любознательная и любопытная игрушка Fake News. Принимайте участие в ней и выигрывайте наш фирменный приз. Что для этого нужно? Не пропустить специальный сигнал, который прозвучит в обозримом будущем. И первыми дозвонит в студию по телефончику. Давайте напомним на всякий случай. +7 495 956 101 2. Звоните сейчас, а попозже по специальному звуковому сигналу. Я вас категорически приветствую. Всем хорошего рабочего дня в нашей компании.
4: Реклама.
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва, ОГРН 118-774-649-49-80, 12+, 17.08 по 27.09.26, подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦТЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
7: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
8: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
9: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
11: Вы владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
13: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
4: А теперь тусовка.
14: On DFM.
4: Потому что Радио DFM.

0: Самое время поговорить с Ильнуром, который находится в автомобиле. Ильнур, здравствуйте.
1: Привет.
0: Здравствуйте, Ильнур. А вы из Казани нам звоните или из Набережных Челнов? Дайте вот я попытаюсь свою удачу, задам этот вопрос.
1: Нет, не оттуда и не оттуда.
0: Уфа!
1: Еще дальше.
0: Откуда?
1: Ижевск.
0: Откуда?
1: Ижевск.
0: Вас плохо слышно, Ильнур, пожалуйста, чуть ближе в трубочку. Понял, спасибо. Давайте поиграем, Ильнур. Фейк ньюс у нас называется игрушка. На кону фирменный приз от радио DFM. Чего надо делать? У меня для вас готовы уже три новостных заголовка, которые я прямо сейчас друг за другом вам озвучу. И вам тоже в параллель, дорогие друзья. Давайте там это... Не расслабляйтесь, пока мы тут с Ильнуром развлекаем все. Ну а вы, Ильнур, если определите правдивость хотя бы двух из них, фир-приз ваш. Если нет, мы слушаем ваши фир-приветы. В общем, вот как выглядит первый. Ученые создали для космонавтов печенье из переработанного пластика. О! Правдивый заголовок или нет, по-вашему?
1: Я думаю, что фейк.
0: В Мексике спасли рыбаков, дрейфовавших по морю в холодильнике.
1: В холодильнике или на холодильнике?
0: В холодильнике. Можно на холодильнике, как вариант, если вам так больше нравится.
1: Ну, думаю, что правда.
0: В Москве на время выборов в Госдуму с 18 по 20 сентября проезд в метро решили сделать бесплатным.
1: Правда?
0: К сожалению, как и то, что не получается у вас сегодня одержать победу. Давайте подведем итоги. Станет понятно, почему же не хватило одного правильного ответа. Да, ученые создали для космонавтов печенье из переработанного пластика. У меня вопрос. Нафига? Как вы думаете, Ильнур? Этот вопрос, да, мы оставим в подвешенном состоянии. Да, в Мексике действительно спасли рыбаков, дрейфовавших по морю в холодильнике. Видимо, их же и доставляли как некий ценный груз куда-то там. И нет, в Москве на время выборов в Госдуму с 18 по 20 сентября проезд в метро не сделают бесплатным. Хорошо это или плохо, решать вам. По-моему, это не имеет никакого отношения к выборам. Ильнур, дорогой человек, ну, не сегодня, но с вашими зато приветами. Мы все слушаем.
1: Да, меня абсолютно некому передавать привет.
0: Да что вы такое говорите?
1: Своим родным, близким, да. и своему коту Барсику.
0: А, хорошо, вот это отлично. Не расстраивайтесь, Ильнур, услышимся в следующий раз.
2: Реклама на
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Студия красоты «Девичник» – ваш оазис стильных перевоплощений. Окрашивание любой сложности для вашего идеального образа. Будь яркой, будь собой. Запишись сегодня и наслаждайся результатом. «Девичник», улица Ленинградская, 14.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Реклама. «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «БТ «Мяфер».
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: «Джак Т9». Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. «Джак Т9».
6: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
7: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда вы

0: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис сос-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на МТС.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: С 27 августа в кино мистический хоррор «Кошмар на улице Coral Grove».
4: Пойдем в парк? Не боишься? А зря. Ты ведь в ловушке.
5: Помогите! Эти дети, они...
3: «Кошмар на улице Coral Grove» в кино с 27 августа, 18+.
6: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
7: Категория 16+.
8: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop.
9: АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: А дальше тусовка.
11: On DFM.
10: Потому что

0: Помогаю таки всем вместе перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1728 году российский мореплаватель Витус Беринг открыл пролив между Азией и Северной Америкой, который впоследствии назвал в свою честь Беринговым. В 1858 при помощи трансатлантической телеграфной связи была отправлена первая весточка, а в 1907 в аквапарке Сан-Франциско Гарри Гудини, известнейший иллюзионист, в очередной раз шокировал зрителей. Закованный в цепи и брошенный в воду, он всплыл на поверхность через 57 секунд.
1: Ох, ловкать.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13 градусов, ночью до плюс 10. Завтра также облачно с прояснениями, до плюс 15 и небольшой дождь.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Все так же актуальны в эфире радио DFM. Ну и наверняка вы ждали, когда я вновь вам расскажу об очередном рекорде, который оказался на страницах книги Гиннесса. Для этого, правда, предлагаю отправиться в Америку. Здесь есть любители мурчащих пушистиков, точнее породы мейн-кун, а еще точнее котенка, который родился с огромным количеством пальцев на лапах. Всего их насчитали 29. 8 на одной и по 7 на всех остальных. Да, чего только в этом мире животных не случается. А вот у нас вскоре точно случится розыгрыш фирменного мерча. И стать его счастливым обладателем сможет абсолютно каждый. Если, правда, вы сумеете отгадать концовочку самой нереальной реальной новости. Ожидайте, в общем, специального сигнала и первыми дозванивайтесь в студию. У микрофона Артем Скоробогатый. Я вас категорически приветствую и не перестаю желать легкого рабочего дня в нашей компании. Да, и много не работайте, и мало тоже.

0: Александр из Ростова-на-Дону. Здравствуйте, Александр.
1: Добрый день.
0: Здравствуйте.
1: Добрый день,
0: да, ну что, как обстановка, как рабочий день и вообще лето? Все-таки заключительная рабочая неделя. Неделя лета.
1: Сегодня первый день в отпуске.
0: Так мы же вас поздравляем. Все, тогда и не нужно больше ничего говорить. Зацепите последние денечки и чувствуйте себя наполненным и счастливым. А сейчас не упустите главное — возможность выиграть наш фирменный приз от Радио DFM. Что было дальше? Называется игра. У меня для вас есть самая нереальная реальная новость, точнее ее начало, еще точнее три варианта развития событий, то есть три варианта ее концовочки. Выбирайте правильный, дарим вам наш фирприз. А если ничего не получается, слушаем ваши фирменные приветы. Договорились? В Греции авиарейс задержали из-за многоточия вопрос. Чего было дальше? Теперь выбирайте. Непогоды, птицы или туалета. Что ближе к телу? Ваш выбор.
1: Птицы? Как помешало, да? Что помешало, да? Для чего задержали рейс?
0: Да.
1: Ну, наверное, ближе птицы обычно. Ну, если новости нереальные, ну, может, какой-нибудь туалет.
0: Туалет?
1: Да.
0: Это как это, в итальянцах в России, да? Пошел в туалет, смыл паспорт, а он, как говорится, из окна виднеется, того самого пассажира.
1: Да-да-да.
0: Значит, все-таки птица, да? Вы выбираете птицу.
1: Ну, ближе птицы, конечно, да.
0: Ну, самолет, как говорится, птица, да, тут под крылом самолета о чем-то поем. И птичка, и самолет вроде как похожи.
1: Да.
0: Ладно, в Греции аварии задержали из-за стервятника. Стервятника, который уселся на самолет и никак не хотел улетать, подлец.
2: Ой, что делать?
0: Да не, это победа, просто что-то сказать.
1: Ура!
0: Да! Представляете, вылетело ваше имя из головы. Александр же, да? Артем, очень приятно. Александр, дорогой человек, мы же вас поздравляем. Вы теперь становитесь счастливым обладателем фирменного приза от Радио DFM. Какого, расскажу непосредственно за эфиром. Времени мало остается. Передавайте приветы срочно, и потом уходим на рекламу.
1: Привет всем Ростову, привет супруге Виктории, скоро на отдых. Всем хорошего настроения, хорошей рабочей недели, быстрее ее окончания.
0: Красавчик.
3: Реклама на DFM. Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
4: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
5: Встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
9: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
10: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.
11: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно. В новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: 27 августа в кино мистический хоррор «Кошмар на улице Coral Grove».
7: Пойдем в парк? Не боишься?
8: А зря.
7: Ты ведь в ловушке.
9: Помогите! Эти дети, они...
6: «Кошмар на улице Coral Grove» в кино с 27 августа. 18+.

0: есть поводы, как говорится, дорогие друзья. Давайте-ка кратенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день хождения по дому голышом. Или же день хороших отношений со свекровью. И во всем сегодня с ней соглашаться, естественно.
1: Слушаюсь. Если что, я у себя в будке. Гав-гав.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13 градусов, ночью до плюс 10. Завтра также облачно с прояснениями, до плюс 15 и небольшой дождь.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: D-News. На DFM.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Более 80 тысяч наказов от вологжан поступило в народную программу. В Вологде на улице Марии Ульяновой ускорили прокладку сетей. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Более 80 тысяч наказов от вологжан поступило в народную программу. Жители Вологды продолжают предлагать свои инициативы по развитию города. Первая народная программа была рассчитана на 5-летний период преобразований. По ней в областной столице собрали более 500 инициатив. Куратор народной программы по востоку области Сергей Селянин подчеркнул, что новая народная программа будет следовать этому же принципу и ориентироваться на мнение вологжан. В течение нескольких недель встречи с жителями по поводу предложений в народную программу пройдут во всех районах Вологды. В Вологде на улице Марии Ульяновой ускорили прокладку сетей. Это сделано для того, чтобы подрядчики могли быстрее зайти на объект и приступить к укладке асфальта. Глава города Вологды Сергей Жестянников поручил скорее наладить нормальное движение транспорта на этом участке. За объектом благоустройства закреплен ответственный из руководящего звена администрации города Вологды. Работы ведутся за счет средств федерального, регионального и городского бюджетов при поддержке правительства Вологодской области и в рамках народной программы. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве 15 часов. Радио DFM.

0: Атмосфере нулевых врывается в эфир радио DFM Take It. Кстати, может и нашим полицейским по всей стране стоит взять этот опыт на заметку? Водители с телефонами в руках должны сейчас поднапрячься. Потому что речь идет о вашей же безопасности и безопасности других.
1: Алло!
0: В американском штате Нью-Джерси полиция придумала необычный способ борьбы с водителями, которые не выпускают телефоны из рук даже за рулем. Один из офицеров применил невероятную тактику и придерживался ее на протяжении 6 часов, засев у дороги в костюме куста. Так, он незаметненько фоткал правонарушителей, а затем пересылал симки коллегам, которые останавливали их и штрафовали.
2: А что, идея?
0: Согласен. На очереди игра «Слово дня», где я буду тестировать вас на знание русского языка. И себя, конечно же, тоже. Чуть позже главное не пропустить от меня специальный сигнал и первыми дозванивайтесь в студию. Отгадайте правильное ударение в слове, получите наш фирменный приз. Всем здрасте, мордасти. Меня зовут Артем Скоробогатый, а это...
3: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 8 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа». Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет... Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
5: Реклама 18+.
3: Реклама. «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «ПТ-Мяфер».
6: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
8: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Топнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Топнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
9: Акция действует на ЗС «Топнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Топнефть» на ЗС «Сам». Подробности на сайте azs.topnefть.ru.
10: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
11: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
10: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
12: Мой сын никуда не поедет от меня.
10: На телеканале «Ю».
13: Для зрителей старше 16 лет.
3: А теперь тусовка.
14: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: С нами на связи Грамотей Ольга, потому что оно куда-то там запало. Ольга, здравствуйте, вы здесь?
1: Здравствуйте, я здесь.
0: Слава богу, давайте вам поаплодируем, что вы здесь, а то я уже думал, мы вас потеряли.
1: Спасибо.
0: Ольга, у нас на кону фирменный приз от Радио DFM, игра называется «Слово дня». Для начала вопрос, хочется уточнить, вспомните ли вы, что было по русскому языку у вас, Ольга?
1: Пятерочка.
0: Да что вы такое говорите, прям вот так вот, да? Легко с
1: баском. Люблю русский язык.
0: Шикарно, приятно слышать. Все, дорогие друзья, равняемся на Ольгу. Ольга, ну тогда, пожалуйста, просветите нас. У нас есть для вас новостной заголовок, внутри которого для вас предательский или нет. Сейчас мы это выясним. Ну, скорее всего, нет, потому что вы грамотей и знаете русский на пятерочку. Есть слово, где вам нужно правильно поставить ударение, но что-то мне подсказывает, что для вас это не составит никакого труда. Если угадаете, подарим наш фирменный приз, а если ничего не получится, то хотя бы послушаем ваши фирменные приветы. Итак, в Ижевске Ольга пройдет конференция «Мой бизнес. Конф в кроссах», предназначенная для спортсменов, руководителей фитнес-клубов и тренеров или тренеров. Выбирайте.
1: Тренеров, конечно.
0: Да!
1: Тренеров.
0: Да, да. Поэтому, конечно же, я знал, что с этим словом у вас, Ольга, проблемы не будет, ибо вы очень уверенно сказали о том, что с русским языком у вас полный порядок. Давайте прокомментируем. Дело в том, что название профессии, заканчивающиеся на «ор», «йор», «ер» во множественном числе сохраняют такое же ударение, как и в единственном. Поэтому правильно еще раз. Как говорите, Ольга? Простите, вы куда-то пропали. Как?
1: Алло, тренеров. На «е» первое.
0: Да. Тренера! Я тут же вспомнил своего тренера по баскетболу. Сергей Владимирович, если вы меня слышите, вам большой привет. Ольга, вы большой молодец. Вы большой молодец, мы вас поздравляем. Вы получаете наш фирменный приз и возможность передать свои приветы. Пожалуйста.
1: Передаю всем привет, кто слушает радио DFM.
2: Реклама на
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. ДФМ.
7: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: tracks of the week.
1: Лучшие треки прошлой недели. Третье место. Number three.
2: Третью строчку в прошлый раз открыли Don't Wanna Go Home, Медузы Henry Camomile.
1: Второе место. Number two.
2: Лидером прошлой недели не получилось стать у трека Shades of Blue, John Summit, Devolt и Julia Church.
1: Первое место. Number one.
2: А вот золото прошлой недели забрали Marshmello и Portugal The Man. Снова на первой строчке трек Phoenix.
1: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров? А кто вылетит в эту субботу? 15 на радио DFM.
0: DFM Top 30. DFM.
1: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
9: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.

0: разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-Банк».
1: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
0: Категория 16+.
3: А дальше тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: дорогие друзья.
1: А напоследок я скажу.
0: Давайте о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Рождаемость в мире впервые в истории упала ниже уровня воспроизводства населения в Америке. Магазины начали отказываться от больших размеров одежды, а в Санкт-Петербурге установили памятник мему 6-7. На этом на сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте словом, ну и...
2: До скорого.
3: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13 градусов, ночью до плюс 10. Завтра также облачно с прояснениями, до плюс 15 и небольшой дождь.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
5: Реклама на DFM.
6: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
3: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде 70-72-82.

Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM. Включи тусовку.

меняется, и свое свободное время дети проводят несколько иначе, нежели мы проводили его в детстве. Однако в Китае прекрасные традиции решили возродить. Там появились определенные лагеря, друзья. Причем родители платят около 120 тысяч рублей, чтобы дети там жили и работали в сельской местности. Буквально собирали картошку, пололи все. Ну, в общем, как мы привыкли. Причем на время забирают и телефоны, смартфоны. Родители уверены, такой опыт помогает стать самостоятельнее. И это действительно так. Воспоминания об этом, по крайней мере, у тех, кто это пережил, только хорошие. Правда, дети почему-то на фотографии этой новости плачут, но ничего, это, видимо, слезы счастья. Всем привет, друзья, меня зовут Женя Кротов. Нас в ближайшее время тоже счастье ожидает. Будем слушать музыку и разыгрывать мерч. Всем удачи.

0: легендарный трек «Кардиган» здесь, в эфире DFM, только что. Таких всегда мало, такие треки всегда поднимают настроение. И продолжим эту тему мы здесь и далее. Не тему хороших треков, а того, что вам, друзья, всегда мало. Присылайте ваш ответ на эту тему нам в любой мессенджер по номеру +7 965 115 5 115. Мы почитаем ваши ответы, выберем кого-нибудь случайно, и этот человек получит подарок. Еще раз тема: чего вам всегда мало? Пишите.
1: Реклама на DFM. Время обновлений. Прощаемся с летом и встречаем осенний сезон с выгодой. Только с 28 по 30 августа скидка в интернет-магазине стройландия.ру 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
1: Телефон рекламной службы радио DFM. Вологде. 70-72-82.

0: ну давайте почитаем ваши ответы, а заодно узнаем, кто у нас получит подарок. Вопрос был такой: чего вам всегда мало? Андрей пишет: мне всегда мало сна, причем чем больше сплю, тем сильнее понимаю, что надо еще было больше. Видимо, я не человек, а кот. Слушай, да мы все такие, особенно выходные. Привет, DFM, мне всегда мало денег, причем неважно, сколько есть, мозг сразу придумывает, куда потратить еще. О, прекрасно тебя понимаем, тоже мы все. Всегда мало времени с близкими людьми, когда хочешь их проводить, всегда его почему-то не хватает, а когда кто-то может, остальные работают. Всем огромный привет, пишет Андрей из Твери. Мне всегда мало вкусной еды, я могу все абсолютно попробовать, все съесть и всегда готов к чему-нибудь новому. И еще пишет Настя: мне всегда мало путешествий, только начинаешь привыкать к городу, а уже нужно ехать обратно, снова работать. Ох, боль для всех нас. Что ж, давайте узнаем, кто получит подарок. Опять же, шанс есть у каждого, потому что мы выбираем этого победителя из написавших сообщений случайного автора. И в этот раз повезло автору, кто писал про время с близкими людьми. Поздравляю тебя, тебе достается наш мерч.
1: Реклама на DFM. Тишина и уют. Новый жилой дом на пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
2: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
3: Студия красоты «Девичник» – ваш оазис стильных перевоплощений. Окрашивание любой сложности для вашего идеального образа. Будь яркой, будь собой. Запишись сегодня и наслаждайся результатом. «Девичник», улица Ленинградская, 14.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. ДФМ.
5: Все официальные ремиксы «Радио ДФМ» есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.

0: Признаться честно, не особенно в это верю, но вдруг среди вас есть люди, которые этому доверяют. Астрологи заявили, что знают, какие знаки зодиака самые истеричные. И первые три места – это Водолей, Весы и Близнецы. Пожалуйста, это мой знак зодиака, вот этот, на третьем месте. А самые спокойные оказались Овны, Раки и Скорпионы. И что-то мне подсказывает, что здесь они немножко ошиблись, потому что у меня была девушка... Скорпион, и так я вам скажу, что здесь, видимо, какая-то опечатка. Я готов с этим спорить, иначе, как близнецы, я вам такой скандал учиню. Всем привет, друзья, меня зовут Женя Кротов. Давайте спокойно будем слушать классную музыку и разыгрывать мерч уже совсем скоро. Готовьтесь, всем удачи.
1: Реклама. Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
2: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай «Гринфилд» в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
6: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
8: Топ покупок месяца.
9: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
10: Амода C5. Добавить стиля.
11: JQJ7. Впечатлить друзей.
12: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
14: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
15: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
16: А теперь тусовка.
17: DFM.
16: Потому что радио DFM.

0: Работа, которая, кстати, когда-то занимала очень хорошие места в нашем DFM ТОП-30. Ну и тут я напомню, что это такое. Это итоги недели, которую мы подводим каждую субботу с 15 по столичному, не пропускайте. Ну а в этом часе не упускайте возможность выиграть мерч. У нас есть тема, звучит вот так. Как вас легче всего вывести из себя? Пишите, присылайте ваши ответы в любой мессенджер по номеру +7 965 115 5 115. Почитаем несколько самых забавных и потом среди них случайно выберем победителя. Еще раз тема, как вас легче всего вывести из себя. Ждем ответа.
1: Реклама на DFM. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. «Сокол» ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца августа.
3: Задумались о крыше и отделке фасада? В «Профиль-центре» есть все, что вам надо. «Профиль-центр» 54-54-54.
4: Чао, рагатти! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты.
8: Подробнее на t-bank.ru. Аутебанк 0+.
9: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
12: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.

0: Актуальная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание, пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: А дальше тусовка.
11: On DFM.
10: Потому что радио DFM.

0: Продолжаем раздавать подарки. В этот раз нужно было поучаствовать вот в такой теме. Как вас легче всего вывести из себя? Очень просто. Поставить будильник на 5 минут раньше, чем нужно. Весь день после этого уже официально испорчен, как и наши отношения с этим человеком. Привет, DFM. Меня зовут Максим. Я из Москвы. Меня легче всего вывести из себя фразой «Нам надо поговорить». Я ненавижу этот официоз. Если хочешь поговорить, просто начинай это делать. Когда что-то добавляют, а меня перебивают словами «Да я понял», «Нет, ты не понял», «Пожалуйста, выслушай», там есть интересная мысль. Опоздание без предупреждения. Я спокойно отношусь к задержкам, но когда человек приходит через час и говорит «Ой, а ты уже здесь?», все внутри, все рвется и ломается. Меня выводит из себя, когда кто-то берет мою еду без спроса. «Нет, купи себе то же самое, а мою, пожалуйста, не трогай». Видимо, это обращение какой-то конкретной девушки, да? Выбираем человека, кто у нас получит подарок. Напомню, что шанс есть у каждого. Выбираем мы случайно. И в этот раз повезло автору второго сообщения, который не любит фразу «Нам надо поговорить». Ну что ж, терпение тебе. И вот, конечно, наш подарок тоже тебе отправляется.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс, погода в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13 градусов, ночью до плюс 10. Завтра также облачно с прояснениями, до плюс 15 и небольшой дождь.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдин» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр». 54-54-54.
3: Чао, рагатцы! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
4: Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90.
5: Возрастное ограничение 6+.
6: Студия красоты «Девичник» – ваш оазис стиль. Перевоплощений, окрашивание любой сложности для вашего идеального образа. Будь яркой, будь собой. Запишись сегодня и наслаждайся результатом. Девичник, улица Ленинградская, 14.
7: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.
8: Радиоканал ДФМ Вологда для лиц старше 12 лет.
9: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
10: Ди-Ньюс на ДФМ.
11: Здравствуйте, с вами Павел Антонян.
12: Школа номер 8 Вологды получила статус инновационной площадки благодаря капитальному ремонту по народной программе. Архитектурная подсветка украсила креативное пространство «Салют молодежь» в Вологде. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Школа номер 8 Вологды получила статус инновационной площадки благодаря капитальному ремонту по народной программе. Образовательное учреждение было отремонтировано в 2024 году. Спустя несколько лет школьники продолжают учиться в современных и комфортных условиях. Все кабинеты в школе были отремонтированы и оснащены дополнительным оборудованием. На капитальный ремонт школы номер 8 было выделено более 403 миллионов рублей. Куратор народной программы «Единой России» по востоку области Сергей Селянин подчеркнул, что спустя несколько лет нет никаких претензий к подрядчику по качеству работ. Архитектурная подсветка украсила креативное пространство «Салют молодежь» в Вологде. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов отметил, что благодаря архитектурной подсветке фасады креативного пространства раскрываются по-новому, а маршруты для прогулок становятся интереснее. За минувший год подсветку получили порядка 30 объектов. Световое оформление зданий выполняется за счет федеральной субсидии в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» и в рамках народной программы «Единой России». По программе создания туристского кода архитектурную подсветку планируется сделать еще на 5 объектах областной столицы. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
10: Ди-Ньюс.
7: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. В Москве 18 часов. Радио

0: воспитание — невероятно важная вещь. Подойти к этому можно абсолютно по-разному. И вот как решил житель Благовещенска. Он в итоге слишком часто наблюдал, как сын, видимо, нарушает правила дорожного движения, что в итоге сжег его автомобиль. Да уж, так и представляю себе этот разговор. «Сын, ты зажег не тот поворотник. Давай покажу, который надо». И в итоге предлагают посадить этого поджигателя на 5 лет. Видимо, через 5 лет мы узнаем, научился ли водить его сын. Всем огромный привет, друзья. Будьте аккуратны за рулем, потому что это чревато, как мы узнали. И давайте готовьтесь к тому, чтобы выиграть мерч. Совсем скоро мы обязательно поиграем.
1: Реклама. Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
2: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
9: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
10: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
11: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
12: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motors».
13: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
14: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи «Линкс Авто» в автосервисах «Фит-сервис». Заменим бесплатно.
15: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
16: Привет, вы кто?

0: 8005, город Санкт-Петербург.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: DFM.

0: Ocean Drive. Друзья, если вы любите как раз драйв, водить автомобиль, тогда для вас информация. Напоминаю, что у вас есть возможность подключить телефон через CarPlay или Android Auto и скачать приложение Radio DFM, а там уже слушать и прямые эфиры, и миксы диджеев, музыкальные стримы разных жанров, направлений, а также гостевые подкасты, да и не только. В общем, делайте это непременно. Ну а прямо сейчас вот что лучше всего сделать. Взять телефон и ответить нам на вопрос, на что вам никогда не жалко тратить деньги. Присылайте ваши ответы в любой мессенджер по номеру +7 965 115 515. Мы совсем скоро почитаем несколько ответов и выберем случайно автора, который получит подарок. Шанс есть у всех. Всем удачи.
1: Реклама на На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца августа.
3: Внимание! Покупай заранее. Только сейчас в профильцентре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профильцентра. Подробности по телефону 54-54-54.
4: Чао, рагатцы! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто, удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
5: Время обновлений. Прощаемся с летом и встречаем осенний сезон с выгодой. Только с 28 по 30 августа скидка в интернет-магазине стройландия.ру 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

0: Реклама. Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Jack T9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
0: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
5: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
11: Eastman

0: Футбольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ООО «МВМ». Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: А дальше тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что

0: еще один шанс забрать себе наш фирменный мерч. Прямо сейчас он наступает. Нужно было ответить на вот такую тему. На что вам никогда не жалко тратить деньги? На еду. Я могу экономить на одежде, развлечениях, вообще жить как отшельник, но вкусный ужин – это святое, Артем пишет. На путешествия деньги потратятся, впечатления потом годами вспоминаешь. При DFM никогда не жалею денег на кофе. Я понимаю, что дом дешевле, но дома кофе не такой вкусный, и я хочу идти и пить его по улице. На подарки близким никогда деньги не жалею, особенно когда видишь, что человек действительно рад этому подарку, эти воспоминания надолго остаются. На технику иногда покупаешь вещь за большие деньги, и потом 3 месяца объясняешь себе, почему она была жизненно необходима, зато дешевая потом ломается быстро. Мне не жалко тратить деньги на кота, потому что ничего дешево не получается, все стоит очень дорого, и как-то экономить не выходит. Ну, это мы все тебя прекрасно понимаем, у меня тоже кошка, и тоже очень много на нее уходит. Выбираем победителя, повезет сейчас случайному автору, и в этот раз у нас тем самым счастливчиком становится человек, который написал про технику. Поздравляю тебя, тебе достается наш фирменный мерч.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13 градусов, ночью до плюс 10. Завтра также облачно с прояснениями, до плюс 15 и небольшой дождь.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Фасад стареет? Не беда! Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54-54-54.
3: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: следам. Середина рабочей недели. Уже приятно, что выходные к нам становятся все ближе. Но давайте посмотрим, какие также события отмечаются 26 августа сегодня. У нас день устраивания секретов. Ну, я секреты не люблю, так что ладно. И еще сегодня день привлечения удачи. Правда, тут не показаны и не описаны никакие способы, так что пользуемся какими-нибудь своими. Всем огромный привет, друзья. Кстати, удача вам пригодится, потому что в этом часе мы поиграем и, возможно, вы выиграете подарок. Меня зовут Женя Кротов. Поехали в новый час слушать классную музыку.
1: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом». Осталось 8 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа». Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
3: Реклама 18+.
1: Реклама. Топ покупок месяца.
4: Амода C5. Добавить стиля.
5: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
4: Амода C7. Собрать все взгляды.
5: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
7: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
8: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: Тарифы МТС Junior или МТС Junior плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: без подарка мы точно вас не оставим в этом часе. Итак, переходим к теме. Она вот так звучит. Без чего вы не обходитесь, ну, практически каждый день? Вот подумайте, что всегда с вами, и присылайте ваш ответ. Напомню, что сделать это можно в любой мессенджер. Наш номер +7 965 115 515. Мы почитаем несколько ваших вариантов, ну и выберем случайно человека, который получит подарок. Еще раз тема. Без чего вы не обходитесь практически каждый день? Пишите.
1: Реклама на Дифа. Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
2: Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90.
3: Возрастное ограничение 6+.
4: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосьевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
10: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
9: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
10: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
11: «Пятерочка» доставляет.
12: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
13: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
14: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
15: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. Тенет Т7. Все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
16: Вы владелец бизнеса.
17: А значит, работаете за...
18: Троих.
19: Четверых.
20: Пятерых не хотите?
21: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
22: С 27 августа в кино мистический хоррор «Кошмар на улице Коралгроув».
23: Пойдем в парк. Не боишься? А зря. Ты ведь в ловушке.
24: Помогите! Эти дети, они...
22: «Кошмар на улице Коралгроув». В кино с 27 августа, 18+.
25: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
26: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
27: Категория 16+.
28: Up the next.
29: А дальше тусовка.
30: On DFM.
31: Потому что...

0: сейчас мы узнаем, кто заберет подарок, а заодно почитаем ваши ответы на вопрос, без чего вы не обходитесь практически каждый день. Ну и банально, несколько вариантов было без телефона. Иногда думаю, что если его забрать, просто буду ходить по квартире, не понимать, зачем вообще нужны руки. Всем огромный привет без музыки, даже когда куда-то еду или дома одна, постоянно слушаю фоном. Без кофе, это просто обязательно, он меня приводит в тонус. Без общения с близкими, даже короткие сообщения в течение дня поможет заново поднять настроение. Привет, DFM, привет всем, кто это слышит. Без своей любимой мамы, конечно, не обхожусь. Она у меня и мудрая, и добрая, и хорошая, и вкусно готовит. И еще такое есть, без юмора даже в самый обычный день обязательно найдется какая-нибудь ситуация, над которой можно посмеяться, особенно когда так тяжело вокруг. Действительно так, друзья, без юмора никуда. И без наших подарков тоже. Сейчас выберем, кто у нас его получит. Случайным образом выбираем. И повезло автору, который написал про кофе. Поздравляю тебя. Именно тебе достается наш фирменный мерч.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13 градусов, ночью до плюс 10. Завтра также облачно с прояснениями, до плюс 15 и небольшой дождь.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде 70-72-82.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News на DFM.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. На Красном мосту в Вологде завершили заливку основания под покрытие. Подрядчик приступает к установке фонтана на площади Революции в Вологде. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. На Красном мосту в Вологде завершили заливку основания под покрытие. Подрядчик приступил к оштукатуриванию стен входных лестниц и шлифовке передних ограждений. В планах обновить пешеходную часть, ограждения, лестничные сходы с обеих сторон переправы, а также смонтировать новое освещение. Всего в этом году в Вологде планируется благоустроить 2,3 километра набережной реки Вологды. Работы выполняются в рамках второго этапа благоустройства городской набережной, которая проходит по программе «Стратегия 2.0» и народной программе «Единой России». Подрядчик приступает к установке фонтана на площади Революции в Вологде. До ноября подрядчик завершит все работы по бетонированию и монтажу оборудования. Завершение благоустройства и сдача объекта запланировано на следующий год. Фонтан спроектирован наподобие того, который был установлен на площади Революции ранее. Проект реализуется при поддержке бизнеса. Площадь Революции является одним из ключевых объектов, которые благоустраиваются к 880-летию Вологды. Всего в преддверии юбилея, который город отметит в следующем году, планируется благоустроить порядка 370 объектов. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: D-News. Радио DFM.
0: Для лиц старше 12 лет.

0: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 8 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
3: Реклама 18+.
0: Реклама.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Особой выгоды микроволновку, утюг, чайник, пылесос. Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82. Официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
14: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. Мама в 16, маменькин сынок, дорогая я забил и эксклюзивно. В новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
15: Для зрителей старше 16 лет. We'll be right back.

Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки, десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

радио DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Т.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
8: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦТЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
10: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: А теперь тусовка. DFM. Потому что Радио DFM.

0: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. DFM. В Москве 23 часа. Radio DFM.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца августа.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. ДФМ.
3: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

Радио DFM. В Москве полночь. Радио DFM.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.

эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Radio DFM. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM.